Това е боязнуха урейки, ти точеш, еш пейгам ех. Створио мислят ми на нейки бену, сами смо андвейх. Ма правиш, да не бу нас галеда, ан за мир и грех човейку, грех.